0: at 10 a.m. right here on your favorite KYQ radio station, 640 a.m. in Bethel, Alaska.
1: Литнаурах бник тингуумаллхан назвагалуку куяавикарлуку таллааган асигалуни таллхиник куяавикарлуку куякнилу куллууканнеру тарлуку икаайоқлута литнаурат лиқураалхкаат тингууманнаупут